пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

вот он, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ульяновск FM. Новая музыка и золотые хиты. 104.2.

Радио Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
3: сердца. Радио Ульяновск-ФМ.
4: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможны перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: Согласно среднесрочному прогнозу, представленному на совещании у губернатора Ульяновской области Алексея Русских, экономика региона преодолеет спад осенью уже текущего года и перейдет к ежегодному росту валового регионального продукта на 2,5%. Этот рост обеспечит промышленность, которая будет прибавлять от 2 до 3% в год при ежегодных инвестициях свыше 160 миллиардов рублей.

0: На этом фоне средняя зарплата достигнет 100 тысяч рублей уже к 2029 году, что позволит учитывать повышение доходов бюджетников при планировании бюджета. При инфляции около 6% безработица стабилизируется на уровне 2,3%. Однако десятикратное превышение спроса на работников над их предложением даст импульс жилищному строительству и увеличит обороты малого бизнеса с 500 до 700 миллиардов рублей. Жители Ульяновска могут принять участие в конкурсе на получение премии «Знания. Премия-2026». Срок подачи заявок на главную просветительскую награду страны продлен до 10 сентября. Участвовать можно разными способами. Например, выдвинуть собственную кандидатуру, а также предложить к номинации свой проект или организацию, главное, чтобы их деятельность за прошедшие года заметно повлияла на развитие просветительской работы. В этом сезоне премия включает 17 номинаций. Из них категория «Просветительский регион года». Из них «Просветительский регион года». С 1 сентября в Ульяновской области вступают в силу новые законы. На остановках общественного транспорта запретят продавать сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Государственные больницы, единственные в своем роде, нельзя будет передавать в частные руки. А в отдаленных селах начнут работать передвижные аптечные пункты с рецептурными лекарствами. Для иностранных граждан медосвидетельствование сократится до 30 дней с передачи данных об опасных инфекциях медикам в течение суток для последующей депортации. Ускорится их постановка на налоговый учет, а ремонтировать мемориалы всех воинских захоронений станет проще. По прогнозу директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшийся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует о стабилизации ситуации, пишет ТАСС. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов с заданными характеристиками.
1: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит». Яга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
3: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали 3 отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все 3 части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали 2 разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
2: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Ульяновск FM. What about me?

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: Губернатор Ульяновской области Алексей Русских оценил ход капремонта улицы Спасской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Уже заменена рельсошпальная решетка, обустроены тротуары и обновлено освещение. Рабочее движение открыто с 1 сентября при продолжающихся работах. Глава региона поручил Минтрансу и мэрии проверить участки, составить список недочетов для их быстрого устранения подрядчикам и организовать комиссионную приемку. В планах оборудования переходов, установка остановок, знаков ограждений, нанесение разметки на поворотах и благоустройство с озеленением. Образовательные учреждения Ульяновской области добились высоких результатов на Всероссийском фестивале «Без срока давности», который охватил 82 региона страны и собрал 13 тысяч участников. По итогам федерального этапа победителем признан Ульяновский социально-педагогический колледж с экспозицией «Операция «Дети. История, похожая на легенду».

0: дом. А призером стал Чердаклинский центр дополнительного образования с проектом «В диалоге с поиском». Фестиваль проходил в 3 ступени отбора – муниципальную, региональную и федеральную, где коллективы вузов, колледжей, школ и учреждений дополнительного образования представляли портфолио своих музейных работ. Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, сделав их более персонализированными. В программу вводятся обязательная консультация медицинского психолога, липидный профиль, онкоскрининг и УЗИ брюшной аорты. Кроме того, результаты обследования теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента через госуслуги. Работающие граждане имеют право на оплачиваемые выходные дни для прохождения осмотра. С начала текущего года в России на госбалансе поставлено 162 новых месторождения, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме. Среди крупных открытий – золоторудное местонахождение на Чукотке и газоконденсатные в Ямало-Ненецко-Автономном округе. Отмечается, что за последние 10 лет уровень воспроизводства запасов стабильно превышает добычу, а геологи сейчас работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки. Окончательные итоги будут подведены в конце года, пишет ТАСС. Ученые МФТИ провели успешные испытания отечественного робототехнического комплекса «Террагранитобот». Разработка способна самостоятельно обследовать территорию под будущие раскопки, используя георадар, металлоискатель, GPS-навигацию и систему технического зрения. Собранные данные обрабатываются бортовой нейросетью. Она привязывает их к координаторам и строит детальную трехмерную карту подземного слоя с указанием всех аномалий. Робот берет на себя рутинный физический труд в сложных условиях, позволяя оператору сосредоточиться на интерпретации данных. Георадар сканирует грунт на глубине до 10 метров. В планах научить искусственный интеллект распознавать типы объектов, такие как, например, останки или артефакты. Курс валюты на сегодня – доллар 87 рублей ровно, евро – 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
1: Ульяновск FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали 3 отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все 3 части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали 2 разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
5: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В первом полугодии текущего года в Ульяновской области число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами, выросло на 8%. Чаще всего к ним обращались при оформлении совмещения земельных участков и зданий. Статистику привела замруководитель регионального Росреестра Ирина Корженкова. Рост объясняется правовыми гарантиями. Кроме того, после заверения договора нотариус сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде, а регистрация занимает один рабочий день. По итогам жалоб жителей губернатор Ульяновской области Алексей Русских получил провести инвентаризацию и закрепить зоны ответственности за всеми детскими и спортивными площадками. Эксперты Народного фронта, выявившие отсутствие системного обслуживания, предложили создать муниципальные службы ремонта и передавать площадки управляющим компаниям и властям. Губернатор поддержал инициативу и призвал граждан сообщить о неисправностях в группу ВКонтакте или на почту 73 регионсобака.onf.ru, прикладывать фото и видеоматериалы. В июле текущего года экспорт российской пшеницы в Турцию упал на 60% до минимальных за год начислений – 46 миллионов долларов. Однако по итогам 7 месяцев закупки выросли почти в два раза. Поставки кукурузы в июле сократились на 28%, а с начала года увеличилось в два раза. При этом импорт ячменя после непрерывных поставок в течение 13 месяцев полностью приостановился, хотя за первый квартал он составил 73 миллиона долларов – в 10 раз больше прошлогоднего, пишет ТАСС. Россия и Китай прорабатывают вопрос перевода безвизового режима на постоянную основу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Данная инициатива была озвучена Владимиром Путиным в Бишкеке во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, в настоящее время граждане обеих стран могут совершать поездки сроком до 30 дней по загранпаспортам для туризма, деловых целей или посещения родственников. Соответствующий указ продлил право безвизового въезда до конца 2027 года, пишет ТАСС. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня – доллар 87 рублей ровно, евро – 100 рублей 83 копейки.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Красивая история от Константина Никольского. «Ночная птица». Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. У нас много интересного и дальше. Сейчас, например, для вас Майкл Патрик Келли. «Beautiful Madness».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Майкл Патрик Келли. Такой цепляющий даже игривый хит «Beautiful Madness» только что. Далее Stevie Wonder «I Just Call to Say I Love You». Это буквально через пару минут. Пока же с нами Анна Романова. Интересная тема.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. «Задача трех тел» — это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его воробейшество. Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои – китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющий реальность» с Мэттом Дэймоном. А, например, фильм «Умиротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» — очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск-ФМ.
1: 104.2.
2: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в нашей музыкальной подборке «Золотой коллекции». Для вас Араша и Лена, также песня, которая объединила трех знаменитых музыкантов, песня, которую можно назвать таким гимном любви, если выражаться пафосно в хорошем смысле слова, «All for Love» Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. А начнем нашу золотую коллекцию в этом часе с «Фэнси».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Араш и Елена в финале золотой коллекции часа. У нас дальше 5 песен о любви. Начинаем пятерку с Roxette, How Do You Do, а сейчас музыка, понятная без слов. Для вас мелодия Sidewalk Cafe. Блонкер.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск FM украсят ваш день.

0: Дэвид Чарльз, Leap of Faith, в пяти песнях о любви. С вами Калашников, и в рамках пятерки у нас остался еще один трек. Давайте его послушаем. Это неторопливая, очень красивая песня «Take My Breath Away», Берлин.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск ФМ.
2: На радио Ульяновск ФМ. 5 песен о любви.

0: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Меня зовут Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Григориан и Сара Брайтман. Перед этим Бон Джови. Нас ждет баллада, которую он написал для саундтрека к фильму «Ромео истекает кровью». Но после предварительного просмотра картина Джону настолько не понравилась, что он решил оставить трек для своего альбома. Слушаем песню «Always», а начнем с «Eagles», нашу золотую коллекцию.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Григориан и Сара Брайтман в финале золотой коллекции часа. Дальше с нами Depeche Mode Precious. Покажем музыка, понятная без слов. Слушай мелодию Children. Роберт Майлз.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «За окном рассвет». С нами только что «Право». Меня зовут Роман Калашников. Смотрю вот сейчас как раз в окно. У нас далеко не рассвет, разгар рабочего четверга. Пожелаю, чтобы этот день прошел легко и продуктивно. Мы для вас будем ставить классную музыку. Дальше, например, Дотан, «Намб».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

Одна из самых узнаваемых песен Eurythmics – Sweet Dreams, музыка, которую мы любим. У нас много интересного и дальше. Сейчас, например, включаем «Елку», «Эти витражи». Свежая композиция.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается на

Вячеслав Бутусов, «Девушка по городу», музыка, которую мы любим. Далее нас ждет хит «Дракула», прям горячая новинка, правда, вышла оригинальная версия трека еще в 2025 году, но вот именно коллаборация с артистом Дженни, то есть ремикс, который мы послушаем, принесла настоящую популярность этой композиции. Tame Impala и Дженни, «Дракула» на старте.

Золотые хиты. Мы только что послушали Pet Shop Boys, Rent. Оставайтесь в компании классной музыки. У нас Адель на старте. Давайте насладимся песней Someone Like You.

0: Янов
1: FM. Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Evanescence, Leon Rimes, и начнем с хита Geronimo's Cadillac «Modern Talking» в «Золотой коллекции».
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Мощнейшая вещь от Evanescence, только что в золотой коллекции часа. С нами дальше Даррен Хейс, Insatiable, а сейчас знаменитая мелодия «Одинокий пастух» или «Lonely Shepherd» Джеймс Ласт. Давайте послушаем.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С целью большой поселки Карсунского района прокуратура заставила местные власти отремонтировать опасные детские площадки. После проверки, выявившей бездействие ответственных лиц и угрозу здоровью детей, игровые зоны привели в соответствие с требованиями безопасности. С 3 по 15 сентября представители участковых избирательных комиссий будут обходить жителей Ульяновской области. Их цель – проинформировать о предстоящих выборах, адресе участка и датах голосования. Узнать членов комиссии можно по накидкам, бейджикам, удостоверениям и паспортам. Во время визитов подписи и личные данные не собирают. При сомнениях информацию можно проверить на сайте Центра избирательной комиссии России или избирательной комиссии Ульяновской области. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Встреча прошла в формате рабочего завтрака. В ней участвовали ключевые российские министры и главы госкорпорации. Это шестой контакт лидеров двух стран за год и второй визит президента Индонезии в Россию. Предыдущая встреча состоялась в апреле в Москве. По завершении переговоров лидеры выступят в пленарном заседании Восточного экономического форума. Как пишет ТАСС, министр финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме заявил, что на публичный рынок могут выйти еще 3-4 федеральные компании. Фондовый рынок он назвал единственным существенным источником инвестиций в региональную экономику. По словам чиновника, задача президента Владимира Путина – обеспечить рост капитализации фондового рынка до 66% ВВП России к 2030 году. Это может быть достигнуто за счет региональных активов. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня – доллар 87 рублей ровно, евро – 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Невероятно яркий, позитивный хит с капелькой ностальгии. Юрий Антонов, «Я вспоминаю», музыка, которую мы любим. Калашников с вами, у нас впереди Ava Max, Kings and Queens, золотые хиты.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

Такая неторопливая, даже расслабляющая вещь. Саваш, радио, музыка, которую мы любим. Далее с нами красотка Полина Гагарина. Слушаем песню «Обезоружена».

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер южный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Этим летом видела я однажды, как передо мной шла парочка, а девушка была босиком, туфли несла в руках, шла по асфальту. Все как в этой песне группы «Братья Гримм» «Кустурица». И пусть у вас тоже все пренепременно сбудется. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Далее у нас Альведин. Послушаем «So Easy».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Майк Олдфилд и Мэгги Рейли спели нам атаку любви, которая будет длиться вечно. Песня называется Moonlight Shadow. А дальше у нас с вами еще Эрос Рамазотти. Послушаем Un Emozione per Sempre.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: У нас с вами на подходе золотая коллекция в ней Touch and Go, Tango in Harlem, также послушаем танцевальный Rain, а в начале нашей с вами тройки появится легендарный француз, который считал, что песня помогает людям жить. Это Джо Дассен, послушаем его знаменитую «Si tu n'existais pas».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция «Rain», «Отдали» и «Money, Don't Be So Shy». До этого еще узнаем, что у нас завтра будет с погодой, а завтра уже последний рабочий на этой неделе. Чуть раньше еще музыка, над которой время не властно. Послушаем композицию «Эннио Морриконе».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В первом полугодии текущего года в Ульяновской области число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами, выросло на 8%. Чаще всего к ним обращались при оформлении совмещения земельных участков и зданий. Статистику привела замруководитель регионального Росреестра Ирина Корженкова. Рост объясняется правовыми гарантиями. Кроме того, после заверения договора нотариус сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде, а регистрация занимает один рабочий день. Образовательные учреждения Ульяновской области добились высоких результатов на Всероссийском фестивале «Без срока давности», который охватил 82 региона страны и собрал 13 тысяч участников. По итогам федерального этапа победителем признан Ульяновский социально-педагогический колледж с экспозицией «Операция «Дети. История, похожая на легенду». А призером стал Чердаклинский центр дополнительного образования с проектом «В диалоге с поиском». Фестиваль проходил в 3 ступени отбора – муниципальную, региональную и федеральную, где коллективы вузов, колледжей, школ и учреждений дополнительного образования представляли портфолио своих музейных работ. С 3 по 15 сентября представители участковых избирательных комиссий будут обходить жителей Ульяновской области. Их цель – проинформировать о предстоящих выборах, адресе участка и датах голосования. Узнать членов комиссии можно по накидкам, бейджикам, удостоверениям и паспортам. Во время визитов подписи и личные данные не собирают. При сомнениях информацию можно проверить на сайте Центра избирательной комиссии России или избирательной комиссии Ульяновской области. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая – в сельских поселениях. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня – доллар 87 рублей ровно, евро – 100 рублей 83 копейки.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: О таком месте, куда может попасть каждый и где сбываются сны, спели нам музыканты группы «Браво». Дальше у нас с вами «Злату» и хит «Dire Straits», а до этого еще современный ритм и композиция «О, ла-ла».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

Это та песня, которую можно слушать много раз, и каждый раз ей наслаждаешься. Your Latest Trick группы Dire Straits. Дальше у нас с вами Фьёлк. Послушаем «Мир открывается».

0: Ульяновск-ФМ.
1: У нас с вами впереди Мадонна, которая споет нам о том, что любовь — это самое странное, что есть на свете. Ее новая песня называется «Бизары». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. Задача трех тел – это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его воробейшество. Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман

Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Моранди. В новом часе послушаем Милен Фармер, песню «Калифорния». До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше стремительная и решительная инструментальная композиция «Питер Ганн».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтика от группы «Сплин». Песня называется «Новые люди». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. А дальше у нас с вами еще танцевальные ритмы композиции «Dive into me».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Better Boys Blue, Don't Look Away, Сюзанна. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще никуда не ухожу, остаюсь здесь с вами, вместе проведем вечер под любимую музыку. Далее хит Bad Day, а я надеюсь, что у вас сегодня был очень хороший день.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.

0: Через полторы минуты музыканты группы One Republic споют нам Need Your Love, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы, день доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы, не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден, нужно подождать. Водолеи, возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

play today.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00-457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: романтический вечер на радио Ульяновск FM.
1: Here's mine. I found out

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Впереди у нас с вами немного мелодичного рока. Команда Three Doors Down споет Here Without You. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21 градусов.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в пятницу у нас с вами будет облачно без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 12-14 градусов, а днем 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

It's Москва. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой

0: скалопа фит.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

touch this. You can't touch this. You can't touch this. Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. Где-то

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.